песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 25 августа, на улице свежо и уже солнечно. Утро в целом многообещающее. В центре города плюс 16, а днем до плюс 28. Что на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. ОДПЕ, город Ульяновск. Огрен 124-730-3084-60.
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
6: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
9: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-807-79. Акция до конца августа.
10: «Белджи». Надежность в движении.
11: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Карт Нуар» 95 граммов, 569 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
12: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки «Степэй». Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати «Степэй» онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля «Тэбанк».
13: Учитываются покупки через «Степэй» от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Пробок нет. Транспорт движется в рабочем режиме. Появляются первые небольшие затруднения на Бакинской Миссаров-Донбасской от космонавтов до машиностроителей и на Донбасской Бакинской Миссаров перед коммунистической. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
1: Реклама.
14: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение.

0: Действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
1: Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Радио «Си» 103,7 FM.

0: Радио «Си» с вами. Доброе утро. На часах 7.16 в центре Екатеринбурга плюс 17. И сегодня будет самый жаркий день на этой неделе. А сейчас на Радио «Си» гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, не спешите с выбором, чего бы он ни касался. Особенно неудачно может получиться выбор билетов или маршрутов. Тельцы, проведите день в покое, занимайтесь только самыми необходимыми делами, по возможности в минимальном объеме. Близнецы, скорее всего, вы не сможете решить интересующий вас вопрос самостоятельно, потребуется помощь или хотя бы совет другого человека. Раки, забудьте о стандартных инструкциях. Придется решать возникающие вопросы совершенно неожиданными способами. Львы, сфокусируйтесь на одной конкретной цели. Когда вы поймете, что это, процесс сам выстроится в нужную цепочку. Девы, день завершения важных переговоров. Уточните приоритеты и подтвердите заявленные планы. Весы, уделите дополнительное внимание мелочам. Внимание к деталям позволит сделать все процессы более профессиональными и отточенными. Скорпионы, внезапно могут обнаружиться нюансы, о которых вы не знали. Придется заниматься устранением мелких, но неприятных проблем. Стрельцы, спокойный, предсказуемый день может превратиться в хаос непредвиденных событий. Будьте готовы ко всему. Козероги, кто-то в вашем окружении или вы сами может отступить от инструкции, что приведет к неожиданным последствиям. Водолеи, суетливый день, который потребует от вас прежде всего выдержки и спокойствия. Решить важные вопросы, скорее всего, не получится. Рыбы, чтобы избежать стресса, следуйте правилам. Пусть вы получите менее яркий результат, зато сохраните нервы.
0: Наверняка многие из нас могут представить себе гитару. Попробуйте. Представили? И также многие могут представить, как они играют на воображаемой гитаре. Вот сегодня, между прочим, стартует чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Расскажем об этом фестивале минут через пять на Радио Си.

0: радио Си, там, где музыка прежде всего. На часах 7:21 в центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем до плюс 28. Сегодня будет самый жаркий день на этой неделе и самый сухой. А сейчас на радио Си с нами Катя Григорьева и игра на воображаемой гитаре.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Это звучит легендарная гитара Ричи Блэкмора. Но ни его, ни других виртуозов не пригласят на сцену в парке Покинен в финском городе Оулу. Сегодня там стартует юбилейный 30-й чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Участники выходят на сцену в ярких костюмах и ровно минуту рубят рок под фонограмму. Важно не просто кривляться, а создать стопроцентную иллюзию невидимого инструмента в руках и показать высшую степень артистизма. Невидимые струны рвутся чаще всего под хиты Металлики, Iron Maiden, AC/DC и Оззи Осборна. Но если в первом раунде участники сами выбирают музыку, то во втором им поставят секрет. Трек и придется выдавать чистейшую импровизацию. Главные претенденты на победу – японцы, которые берут невероятной скоростью движений, американцы с диким рок-н-ролльным напором и действующий чемпион мира Финн Аапа Раутио. Он выступает в школьной форме и кепке, копируя гитариста AC/DC. Организаторы уверяют, если бы все люди на планете одновременно начали играть на воображаемой гитаре, на Земле прекратились бы все конфликты, глобальное потепление и плохие новости.
0: Играть на воображаемых инструментах, не привлекая внимания окружающих, это, конечно, большое искусство. Радиуйся с вами, доброе утро и хорошего вторника.
4: Выборы 2026.
5: Березовский и Екатеринбург – добрые соседи. Здесь мы живем, здесь растут наши дети, и я искренне хочу, чтобы в наших городах было уютно и комфортно каждому. Я иду в законодательное собрание, чтобы сделать дороги безопасными, школы современными, а дворы благоустроенными, чтобы в домах всегда было тепло, а проблем становилось меньше. Давайте вместе делать наш общий дом к лучшему. С уважением, Песцов Евгений.
6: Уважаемые земляки, это Александр Ивачев. Коммунистическая партия предлагает реальную альтернативу нынешнему курсу. Наши депутаты единственные голосовали против повышения пенсионного возраста и продажи государственных предприятий области. И только мы выступали за прямые выборы глав муниципалитетов. Приходите на избирательные участки. Вместе вернем России будущее.
7: Реклама.
8: Как сэкономить на покупке авто?
7: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
9: Акции до 31 августа 2026 года.
10: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Сегодня в Кировском. Кофе Нескафе Голд. 499,99 за 190 граммов от двух штук. Набор шоколадных конфет Ассорти. 259,99 за 183 грамма. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: Радио «Си», золотые хиты. На часах 7.29, в центре Екатеринбурга плюс 17, сегодня днем до плюс 28. А сейчас на радио «Си» новости и Елена Пипия.
1: Доброе утро. Россия и Украина провели обмен пленными на территории Белоруссии. 10 российских военнослужащих, ранее находившихся в плену, вернулись домой в обмен на 10 граждан Украины, пишут белорусские СМИ. Верховный суд встал на сторону Свердловского девятиклассника, которому школа отказала в зачислении в 10-е. По мнению высшей судебной инстанции, ребенок был лишен конституционного права на образование, говорится в сообщении суда, пишет Коммерсант. В Свердловской области за неделю на свет появились 606 малышей, и мальчиков снова больше 328, а также 278 девочек, из них 4 пары близнецов, сообщает областной Минздрав. Японские и новозеландские фигуристы, занявшие второе и третье место, в знак солидарности убрали свои флаги на фотографировании с российским спортсменом Львом Лазаревым, который выиграл юниорский гран-при в Китае. Россиянин выступал на турнире без госсимволики. Елена Пипия, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 17. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду и плюс 26-28. В Первоуральске плюс 24-26. В Новоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 23-25. В Краснотурьинске плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Эсси с вами. Доброе утро. На часах 7.37 в центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня 25 августа, день рождения у консервной банки, значение которой сложно недооценить. Как появилась консервная банка, об этом минут через 5 на Радио Эсси.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо.
3: ОДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
4: В гиперленте и ОКЕЙ летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Лето, ну не уходи. Я еще ничего грандиозного не успел.
7: А кто сказал, что грандиозное заканчивается вместе с летом? Агами закрывает летний сезон. Джили и Билджи на фантастических условиях только до 30 августа.
6: Тогда я успеваю.
7: Джили и Билджи в Агами. Металлургов 82. Закрывайте лето грандиозно за рулем нового автомобиля.
8: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке.
9: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезни много. Шанс один. Единый телефон 385-3001.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
12: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
0: На радио Эсси о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения на Бебеле от Пехотинцев до Золотойской, на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна. Постоять придется на Челюскинцев от Свердлова до Восточной и на Московской от Обездной до Волгоградской. Самые загруженные магистрали – Восточная в сторону ЖД вокзала и Ленина в сторону УПИ.
1: Радио Эсси 103.7 FM.

0: Радио «Оси» там, где музыка прежде всего. В Октябрьске 7:44, в центре города плюс 17, днем до плюс 28. А сейчас на «Радио «Оси» заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 августа 1810 года англичанин Питер Дюрант запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках. Дата считается днем рождения консервной банки. Дюрант использовал открытие другого изобретателя, французского повара Николя Аппера. Тот придумал герметично запечатывать продукты в стеклянных банках, а потом нагревать до 100 градусов по Цельсию. Об этом методе англичанин узнал от друга из Франции и адаптировал под жестяные банки. Емкости Дюранда были большими и весили почти полкилограмма, а чтобы достать содержимое, приходилось использовать молоток и долото. Но, несмотря на это неудобство, продукты в жестяных банках стали популярны благодаря надежности тары. В них консервировали молоко, мясо, супы, а впоследствии овощи и готовые блюда. Уже через 3 года после получения патента солдаты британской армии начали получать пайки в жестяных консервных банках. Но поставлял их в армию не Дюрант. Получив патент, он продал его за 1000 фунтов стерлингов владельцам оловянного завода. Те открыли в Лондоне консервную фабрику и стали поставлять консервы британской армии и флоту.
1: Реклама.
4: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
5: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
4: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в 4-м квартале 2026 года.
5: Новая Ботаника. Крестинского, 8 марта.
4: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
1: Радио «Си».

0: возрастных ограничений.
1: 5.
2: Радио Си.
0: На часах 8:24 на Радио Си начинается игра. День рождения каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите билет на целый день для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений. Тут-то круто. 0+. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 15 февраля. Набирайте прямо сейчас 235-103.7, если вы родились 15 февраля. Пробуйте, дозванивайтесь. 15 февраля в игре. Телефон Радио Си. 235-103.7. Игра «День рождения каждый день» началась.

0: радиосе с вами. Доброе утро. На часах 8.29 у нас проходит игра «День рождения каждый день». Уже выпало 15 февраля, и в игру мы добавляем две соседних даты. Если вы родились 14, 15 или 16 февраля, набирайте 235-103.7, пробуйте, дозванивайтесь. 14, 15 и 16 февраля в игре «Телефон радио ИСИ» 235-103.7. А сейчас на радио ИСИ новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская Калина».
1: Доброе утро. В российских школах со второй четверти нового учебного года введут внеурочный курс, посвященный искусственному интеллекту и информационной безопасности. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. Дополнительные возможности для самостоятельной сдачи багажа появятся в Кольцово. До конца этого года в аэропорту установят еще 8 киосков Bags ID в дополнение к уже работающим 10. Сервис позволяет сдать багаж и зарегистрироваться на рейс. Автор памятника режиссеру Балабанову, питерский скульптор Мейрам Баймуханов, проведет встречу с екатеринбуржцами. Начало встречи в эту среду, 26 августа, в 7 вечера у памятника Балабанову. Сварщика и токаря назвали самыми востребованными профессиями в России в ближайшие несколько лет. По данным Минтруда, до 2032 года экономике потребуется дополнительно 140 тысяч сварщиков и 150 тысяч токарей и фрезеровщиков. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 18, на улице свежо и тепло. Сегодня многообещающее утро, днем будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный 4,9 метра в секунду и самый теплый день на этой неделе, плюс 26-28. В Полевском тоже плюс 26-28, в Каменске-Уральском плюс 24-26, в Асбесте плюс 23-25.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца, Радио Си.

0: вместе с вами. Доброе утро. На часах 8:36 у нас проходит игра «День рождения» каждый день. И до нас дозвонилась Елена Зверева. Лена, где вас поймала игра «День рождения» каждый день?
1: Вы знаете, поймали буквально на светофоре, вот-вот сворачиваю на работу.
0: Ничего себе. Успеваете все и рулить, и дозваниваться?
1: Да, успеваю, все хорошо.
0: И даже на работу не опаздываете?
1: Нет, пораньше.
0: Как удачно.
1: Спасибо.
0: Хорошо, сегодня последний теплый, жаркий, даже сказать, день этим летом. Успели насладиться?
1: Да, я люблю, когда тепло, мне жаль, что это все заканчивается, но тем не менее очень тоже хорошо.
0: А что было за прошедшее лето?
1: Вы знаете, было пока только работа, ну, немножко дачи. А сейчас вот в сентябре будет отпуск.
0: О, круто. На море поедете или здесь?
1: Поедем в Узбекистан. Греться.
0: Продлевать себе немножко теплую погоду. Лен, я вас поздравляю. Сегодня у вас внеурочный день рождения. И вы получаете билет на целый день для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тут-то круто».
1: Ура! Спасибо вам большое. Спасибо. Я очень люблю вас. Вы всегда со мной.
0: Ой, спасибо. Приятно. Ой, это всегда приятно слышать. Спасибо вам большое. И немного информации на правах рекламы. «Тут-то круто» радует летними скидками на детские дни рождения. Выгода по программам «Тут-то бум» и «Тут-то лайт» до 28%. Бронируйте в августе с крутой скидкой, а отмечайте, когда хотите. В программу все включено. Аттракционы, анимации, угощения и подарок имениннику. Подробности в парке развлечений «Тут-то круто» на сайте и в соцсетях «Тут-то круто». 0+.
2: День рождения каждый день на 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на радио Си играем мы каждое буднее утро, так что завтра мы обязательно снова поиграем.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 8.41 в Екатеринбурге. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 25 августа. Сегодня день рождения у МРТ. В каком случае его проходить нельзя, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
2: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Управлять по-старому уже не работает.
4: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
3: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
4: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
3: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
4: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, Воротвинь, ОГНС 7-720-305-866-8-16+.
5: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Карт-Нуар 95 граммов, 569 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: На радио «Си» о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 4 балла. Пробка на Березовском тракте от Трудовой до Барьерной. На Донбасской и Бебеле от Никольского переулка до Таватойской. На Завокзальной от Мельковского переулка до проспекта Космонавтов. На Космонавтов от Артинской до Челюскинцев. И на Московской от Обездной до Волгоградской. Самые загруженные магистрали: Московская в центр, Репина в центр и Космонавтов тоже в центр.
7: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 8:47 в центре Екатеринбурга плюс 18 днем до плюс 28. А сейчас на Радиоси заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 августа – день рождения МРТ, магнитно-резонансной томографии. В эту дату, в 1973 году, американский химик и радиолог Пол Латербур опубликовал в журнале Nature статью об этом методе диагностики, который прилагался первый снимок томографа. В 2003 году ученый получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие в области МРТ. Магнитно-резонансная томография – это мощный, точный и безопасный инструмент диагностики. Он дает детальное послойное изображение внутренних органов, а также мягких тканей, суставов и позвоночника. В отличие от рентгена или КТ, МРТ не использует ионизирующее излучение. Но при всей безопасности есть и противопоказания – наличие несовместимых с магнитным полем имплантов, таких как кардиостимулятор или металлические осколки. Среди относительных противопоказаний – клаустрофобия. Во время диагностики МРТ пациент находится в трубе, а мощные магниты работают с очень сильным стуком и гулом. Но пациенты могут использовать успокоительные препараты, беруши или наушники с музыкой.
1: Реклама.
4: «Уралмаш» не будет прежним!
5: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
6: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильных клиники.
5: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33.
7: Застройщик ООО «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Радио Си, золотые хиты. 8.56. В Екатеринбурге в этом году появилось очень много бурых медведей. Их стали чаще видеть даже на Урале. Вот чего не стоит делать, когда вы увидели медведя, как минимум с ним не фотографироваться, это точно. Об этом минут через 5 на Радио Си в новостях. Ну а после новостей с 9 до 10 на Радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
4: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
5: В Монетке вкусно и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» – 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Лето, ну не уходи! Я еще ничего грандиозного не успел!
7: А кто сказал, что грандиозное заканчивается вместе с летом? Агами закрывает летний сезон. Джили BLG на фантастических условиях только до 30 августа.
6: Тогда я успеваю.
7: Джили и BLG в Агами. Металлургов 82. Закрывайте лето грандиозно за рулем нового автомобиля.
8: Подробности в отделе Джили BLG на Металлургов 82. Кружка с квасом.
9: С кефиром вообще-то.
10: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
11: Терка Глобус. У нас так принято.
10: Щербакова 4. 0+.
12: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
13: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 19, днем до плюс 28. На Радио Си новости и Елена Пипия.
1: Доброе утро. Указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры подписал Владимир Путин. В перечень включены логистические центры, объекты ТЭК, промышленности, связи, ЖКХ. Эти объекты могут передаваться во временное управление. Решение принимается, если собственник не обеспечил должный уровень безопасности таких объектов, нарушил установленные требования или затянул восстановительные работы после повреждений. Мера направлена на повышение надежности защиты критически важных объектов и оперативное устранение последствий возможных инцидентов, сообщает РИА. Документ опубликован и вступил в силу. На Урале люди все чаще видят медведей вблизи населенных пунктов. На днях дикие животные подобрались к Краснотуринску. Их видели в районе коллективных садов номер 18 и 23. Местная администрация выпустила предупреждение. Гражданам рекомендовали воздержаться от посещения леса в этих районах. При встрече с медведем людям посоветовали не кричать, не суетиться, не убегать от зверя и не приближаться к нему для эффектного фото. Написали в своем обращении горожанам власти Краснотуринска. Тем, кто заметит медведя в лесу, просят звонить по телефону 112, пишет Ядин. Смертельное ДТП произошло сегодня рано утром в Свердловской области. На трассе М-12 «Восток» под Очитом фура сбила женщину, которая переходила скоростной автобан. Как там оказался пешеход, неизвестно. В ГАИ сообщили, что женщина получила тяжелейшие травмы и скончалась на месте до приезда скорой помощи. Ее личность устанавливают, сообщает Ядин. Свердловский центр профилактики и борьбы со СПИД приглашает екатеринбуржцев бесплатно пройти обследование в тест-мобиле и узнать свой ВИЧ-статус. Мобильная лаборатория ежемесячно работает в разных районах города. На этой неделе, в среду, тест-мобиль будет ждать всех желающих вечером у метро «Уральская». В пятницу фургон расположится у торгового центра «Академический». Процедура анонимная, а точность экспресс-теста сопоставима с лабораторным анализом. Результат теста готов через 10 минут. В России стартовали съемки фильма «Александр III». Художественно-документальная картина расскажет историю императора, который стал правителем лишь после внезапной смерти старшего брата и трагической гибели отца. Приняв власть в один из самых сложных моментов XIX века, он сумел вернуть стране порядок и стабильность. Съемки займут несколько месяцев, после чего лента выйдет на телевидение и стриминговых платформах, сообщает «Чемпионат.ком». Доллар сегодня 83,29, евро 97,44.
0: О погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня будет самый жаркий день на этой неделе. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду и плюс 26,28.
2: Реклама.
3: Милый, уже пора. Пора делать запасы.
2: А, так самое главное я уже сделал. Подключил стабильный интернет и ТВ от «Планеты» на весь год. И месяц получил в подарок. Успевайте подключить интернет по фиксированной цене на весь год и получите месяц обслуживания в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до 31 августа этого года. Подробности акции на planeta.tc.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего вторника. Сегодня 25 августа. 9 часов и 8 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 19. Днем до плюс 28. А минут через 5 узнаем, что хорошего на сегодня обещают астрологи. Сейчас на Радио Си начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем пару билетов на спектакль «Гробовщик». Это совместная работа Николая Калиды с камерным театром для лиц старше 16 лет. А вопрос сегодня вот такой. Даже те, кто делает это по утрам, давно и регулярно, в каждом шестом случае терпят неудачу. Что они делают и что происходит в среднем каждый шестой раз? Телефон Радио Си 235-103-7. Попробуйте предположить. Даже те, кто делает это по утрам, давно и регулярно, в каждом шестом случае терпят неудачу. Что они делают и что происходит в среднем каждый шестой раз? Телефон Радио Си 235-103-7. Удачи вам!
1: Реклама. Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
2: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
3: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
4: Тут так круто!
5: Тут так вау!
4: Дети в восторге от парка развлечений.
5: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тута Вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
4: Дети довольны.
5: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тута Круто».
4: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
2: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки и международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства, множество миров и один главный проспект. Екатеринбург, Ленина, 8, 0+.
6: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
7: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла, пробка на Московской от объездной до Волгоградской, на объездной от Московской до Амундсена, на Донбасской и Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской, на Космонавтов от Артинской до Челюскинцев и на Завокзальной от Мельковского переулка до Космонавтов. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Космонавтов в центр, Московская тоже в центр.
1: Реклама.
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
9: Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 9.15 разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Даже те, кто делает это по утрам давно и регулярно, в каждом шестом случае терпят неудачу. Что они делают и что происходит в среднем каждый шестой раз? Телефон Радио Си 235-103.7.
1: Доброе утро. А может, на пробежку выходит?
0: На пробежку. И каждый шестой раз не получается?
1: Да.
0: А чего не получается?
1: Видимо, лень становится.
0: В субботу, да, получается, на шестой день, если. Ну нет, не пробежка.
1: Вот, да.
0: Хорошая мысль про пробежку, но пока далеко. Спасибо вам. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте. Мы думаем, жарят блины.
0: И шестой блин не получается.
2: Ну, в принципе, шестого раза что-то то тесто не то, то соль, то сахар. Нет, да?
0: Не блинчики. Спасибо.
2: Ладно, спасибо.
0: Но блинчики гораздо ближе, чем, например, пробежка. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос, а сейчас на Радио Си гороскоп.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Вен, не спешите с выбором, чего бы он ни касался. Особенно неудачно может получиться выбор билетов или маршрутов. Тельцы, проведите день в покое, занимайтесь только самыми необходимыми делами, по возможности, в минимальном объеме. Близнецы, скорее всего, вы не сможете решить интересующий вас вопрос самостоятельно. Потребуется помощь или хотя бы совет другого человека. Раки, забудьте о стандартных инструкциях. Придется решать возникающие вопросы совершенно неожиданными способами. Львы, сфокусируйтесь на одной конкретной цели. Когда вы поймете, что это, процесс сам выстроится в нужную цепочку. Девы, день завершения важных переговоров. Уточните приоритеты и подтвердите заявленные планы. Весы, уделите дополнительное внимание мелочам. Внимание к деталям позволит сделать все процессы более профессиональными и отточенными. Скорпионы, внезапно могут обнаружиться нюансы, о которых вы не знали. Придется заниматься устранением мелких, но неприятных проблем. Стрельцы, спокойный и предсказуемый день может превратиться в хаос непредвиденных событий. Будьте готовы ко всему. Козероги, кто-то в вашем окружении или вы сами может отступить от инструкции, что приведет к неожиданным последствиям. Водолеи, суетливый день, который потребует от вас прежде всего выдержки и спокойствия. Решить важные вопросы, скорее всего, не получится. Рыбы, чтобы избежать стресса, следуйте правилам. Пусть вы получите менее яркий результат, зато сохраните нервы.
0: Наверняка многие из нас могут представить, как выглядит гитара, а некоторые даже могут представить, как они на этой гитаре играют. Сегодня начинается фестиваль, на котором будут играть на воображаемых гитарах. Как проходит этот праздник, узнаем минут через 5. А пока что на Радио Си можно даже потренироваться под музыку Криса Ри «The Road to Hell».

0: Радио Си. Золотые хиты на часах 9.22. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Даже те, кто делает это по утрам, давно и регулярно, в каждом шестом случае терпят неудачи. Что они делают и что происходит в среднем каждый шестой раз? Мы уже вспомнили про пробежки, про приготовление блинчиков с утра пораньше, но пока что не угадали. 235-103-7, телефон Радио Си. Что скажете?
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Ну, у меня предположение, что убегает кофе.
0: Убегает кофе? Алло.
1: Да, сбегает кофе, когда его варят в турке.
0: А, в турке, да? А вы как варите кофе себе утром? В турке?
1: Я растворимый.
0: А, чтобы не убегало, точно.
1: Да.
0: А раньше когда-нибудь варили вообще?
1: Ну, конечно.
0: Просто как к этому пришли ответу, хотелось бы узнать, почему убегает кофе?
1: Не знаю, почему-то первое, что в голову пришло.
0: Как вас зовут?
1: Делает это постоянно. Меня зовут Наталья.
0: Наташа, вот те, кто делает постоянно, регулярно и по утрам очень давно, каждый шестой раз оказывается у них в турке кофе убегает.
1: Да,
0: разгадали, да, разгадали невероятный вопрос. Поздравляю вас.
1: Спасибо вам большое.
0: Наташ, ну вы любите растворимый, да?
1: Да, я растворимый все. Но так проще.
0: Чтоб наверняка, чтоб ничего не убегало никуда.
1: Это да.
0: Ну, сегодня уже успели, да, все сделать. Уже, наверное, на работе.
1: Я еду на работу, поэтому, видимо, немножечко связь вот так вот глохнет где-то периодически. Поэтому не очень хорошо слышно.
0: Понятно. А вы где сейчас, в каком районе?
1: Я в Юго-Западном нахожусь.
0: Хорошо.
1: Ну, где-то в сторону центра.
0: Наташа, удачно вам добраться. Можете приехать на работу и всем рассказать, что вы сегодня разгадали невероятный вопрос на Радио Си.
1: Спасибо большое.
0: А за это вы получаете еще пару билетов на спектакль «Гробовщик» для лиц старше 16 лет.
1: Спасибо.
0: И немного информации на правах рекламы. Это совместная работа Николая Калиды с камерным театром. Классический текст превращен в динамичное зрелище с элементами черного юмора. Но в связи с ремонтом спектакль камерного театра в новом театральном сезоне проходит на сцене Дома офицеров. Спектакль состоится 11 сентября на сцене Дома офицеров для зрителей старше 16 лет.
1: Ага, я Наталья Рукова. Задала невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си про очень необычный рок-фестиваль расскажет Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Это звучит легендарная гитара Ричи Блэкмора. Но ни его, ни других виртуозов не пригласят на сцену в парке Покинен в финском городе Оулу. Сегодня там стартует юбилейный 30-й чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Участники выходят на сцену в ярких костюмах и ровно минуту рубят рок под фонограмму. Важно не просто кривляться, а создать стопроцентную иллюзию невидимого инструмента в руках и показать высшую степень артистизма. Невидимые струны рвутся чаще всего под хиты Металлики, Iron Maiden, AC/DC и Оззи Осборна. Но если в первом раунде участники сами выбирают музыку, то во втором им поставят секретный трек и придется выдавать чистейшую импровизацию. Главные претенденты на победу — японцы, которые берут невероятной скоростью движений, американцы с диким рок-н-ролльным напором и действующий чемпион мира Финн Аапа Раутио. Он выступает в школьной форме и кепке, копируя гитариста AC/DC. Организаторы уверяют, если бы все люди на планете одновременно начали играть на воображаемой гитаре, на Земле прекратились бы все конфликты, глобальное потепление и плохие новости.
0: Чтобы играть на воображаемой гитаре и вас не заметили окружающие, нужно, конечно, постараться. Это настоящее искусство. К этому можно добавить еще и скачки на воображаемой лошади. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего вторника.
2: Реклама.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
7: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
8: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
9: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
10: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
11: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
10: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
11: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 9:31 в центре Екатеринбурга плюс 20. Сейчас на Радио Си новости и Елена Пипия.
1: Доброе утро. Указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры подписал Владимир Путин. Эти объекты могут передаваться во временное управление, если владельцы не обеспечивают безопасность. В перечень включены логистические центры, объекты ТЭК, промышленности, связи и ЖКХ. Все более 2600 уральских школ к новому учебному году готовы. Об этом сообщил полпред президента на Урале Артем Жога на совещании с регионами, которое было посвящено подготовке к 1 сентября, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге стартовали соревнования спецназа «Вызов». Турнир, организованный Минобороны, проходит на полигоне «Свердловский». Участвуют бойцы спецназа из России, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Киргизии и Боснии и Герцеговины. Гостиницы в Сочи подешевеют в бархатный сезон на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Некоторые отели предлагают скидки до 40%, а также бесплатное размещение детей и другие бонусы, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Елена Пипия, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду, плюс 26-28. В Первоуральске плюс 24-26. В Новоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 23-25, в Краснотурьинске плюс 19-21.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Здравствуйте, с вами. Доброе утро. На часах 9:39 и минут 20 назад на радио Си мы разгадали невероятный вопрос. Даже те, кто делает это по утрам, давно и регулярно, в каждом шестом случае, оказывается, терпят неудачу, когда у них убегает кофе из турки. Варят они кофе в турке, и кофе убегает в каждом шестом случае. Новый невероятный вопрос на радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
2: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Одна пицца хорошо, две здорово. А три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
5: Лето, ну не уходи! Я еще ничего грандиозного не успел.
6: А кто сказал, что грандиозное заканчивается вместе с летом? Аками закрывает летний сезон. Джили и Билджи на фантастических условиях только до 30 августа.
5: Тогда я успеваю.
6: Джили и Билджи в Аками. Металлургов 82. Закрывайте лето грандиозно за рулем нового автомобиля.
0: На радио Си о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Большакова от 8 марта до Московской. На Московской от объездной до Волгоградской. На объездной от Московской до Амундсена. На Куйбышева от 8 марта до Московской. И на Вильгельма де Генина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали Репина из центра, Космонавтов в центр и Московская тоже в центр.
3: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 9.44 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20, днем до плюс 28. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю и узнаем, когда появилась консервная банка. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 25 августа 1810 года англичанин Питер Дюрант запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках. Дата считается днем рождения консервной банки. Дюрант использовал открытие другого изобретателя, французского повара Николя Аппера. Тот придумал герметично запечатывать продукты в стеклянных банках, а потом нагревать до 100 градусов по Цельсию. Об этом методе англичанин узнал от друга из Франции и адаптировал под жестяные банки. Емкости Дюранда были большими и весили почти полкилограмма, а чтобы достать содержимое, приходилось использовать молоток и долото. Но, несмотря на это неудобство, продукты в жестяных банках стали популярны благодаря надежности тары. В них консервировали молоко, мясо, супы, а впоследствии овощи и готовые блюда. Уже через 3 года после получения патента солдаты британской армии начали получать пайки в жестяных консервных банках. Но поставлял их в армию не Дюрант. Получив патент, он продал его за 1000 фунтов стерлингов владельцам оловянного завода. Те открыли в Лондоне консервную фабрику и стали поставлять консервы британской армии и флоту.
1: Реклама.
3: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в 4-м квартале 2026 года.
4: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
1: Радио «Си».

0: Такие песни приятно слышать и в мчащейся машине, и даже на рабочем месте. Радиосе с вами. Доброе утро, хорошего рабочего вторника. Сегодня 25 августа. День будет жарким, самым жарким на этой неделе. И похоже, что последним жарким в уходящем лете. 25 августа сегодня. На часах 9.53 у нас 5 минут до новостей, а через минуту музыка понятная без слов на 103.7 FM.
1: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Добрый день.
6: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и приксалин противовирусное 20 таблеток?
5: Такого не существует.
6: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
7: Прошу

0: Радио СИ 103,7 FM в Екатеринбурге без 1 минуты 10, в центре плюс 21, сегодня днем до плюс 28. На Радио СИ новости и Елена Пипи.
1: Доброе утро. Озон отключил постоплату в 38 регионах России, чтобы снизить количество возвратов. Об этом агентство ТАСС сообщила пресс-служба маркетплейса. Некоторые продавцы хотят распродать остатки товаров, которые находятся на складах, и не тратить ресурсы и время на их вывоз. В компании также сообщили, что застрахованные от атак БПЛА продавцы Озон получат выплаты за поврежденные товары. В Артемовском городской суд арестовал на 14 суток кандидата в депутаты местной думы Сергея Данилюка и его друга-бизнесмена Дениса Вахрушева. Такое наказание они получили за правонарушение у здания местного отдела полиции. В ночь на 17 августа мужчины, находясь в состоянии опьянения, на автомобиле Land Rover подъехали к полиции, повредили шлагбаум и бросили автомобиль на пешеходной дорожке у входа. Перекрыли тротуары и доступ к служебным машинам. В суде кандидат в депутаты вину признал частично и раскаялся. Второй фигурант вину не признал, пишет газета «Коммерсант». Супермаркеты «ОК» закроют в Екатеринбурге.

0: Магазины в Радуга парке на Академика Шварца и Бабушкина перестанут работать в сентябре. Площади займет другой крупный ритейлер. Там уже начали переоформлять торговые залы. В пресс-службе Ленты рассказали порталу Е1, что магазины закроют на несколько дней и на их месте откроют гипермаркеты Лента. Международный фестиваль креативных индустрий стартовал в Екатеринбурге. Среди хедлайнеров актер Юрий Колокольников и зампред Банка России Михаил Мамута. Всего будет более 25 спикеров, которые проведут мастер-классы и лекции о кино, моде, IT, креативных инструментах. Фестиваль будет проходить с 25 по 28 августа на 5 площадках, в том числе в креативном кластере «Домна» и молодежном кластере «Салют». Участие бесплатное, по предварительной регистрации на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Фонд организует фестиваль в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В России откроют новые школы для талантливых детей. Они появятся во всех федеральных округах, сообщает ТАСС. Поступать в такие школы смогут дети из разных регионов на конкурсной основе. Такие планы предусмотрены национальным проектом «Молодежь и дети». До 2030 года таких школ должно появиться не менее 12. В них будут использовать современные образовательные технологии, готовить школьников, в том числе по естественно-научным и техническим направлениям. $83.29, €97.44.
1: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду и плюс 26-28.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Сейчас поговорим про автомобили. Спонсор Минуты Драйва на Радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута Драйва.
3: Банки стали чаще одобрять займы на покупку автомобилей. По данным Национального бюро кредитных историй, за июль этого года доля отказов снизилась почти на 10% и составила 67%. Год назад отсеивали более 75% заявок. Эта положительная тенденция держится с февраля. Конечно, статистика зависит от региона. Проще всего взять автокредит удается в Петербурге. В Поволжье и на Урале отклоняют около 68% запросов. А, например, в Красноярском крае ситуация строже. Отсеивают почти 74% клиентов. Банки тщательно проверяют истории и фильтруют клиентов с высокой долговой нагрузкой. При этом средняя полная стоимость кредита немного снизилась. Это произошло из-за сокращения навязанных услуг и страховок в теле займа. Добавлю, в нашей стране более половины новых автомобилей покупают в кредит.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня вторник, 25 августа. На часах 10:10 в центре города плюс 21. Что можно написать на кусочке бумаги размером 7,5 на 7,5 сантиметров? Написать там можно очень много слов и попасть в книгу рекордов. Сколько слов можно написать аккуратным почерком, узнаем минут через 10 на Радио Си.
1: Реклама.
4: Сохраняй традиции. Активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойно.

0: 228-92-21.
1: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А кружка с квасом.
4: С кефиром вообще-то.
5: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
6: ТРК «Глобус». У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
7: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры от Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера. Мир русской сказки и финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. Главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. 0+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh God. Get a hotel, never bring them to the house. Oh God.
1: Радио «Си» с вами, на часах 10:19 в центре Екатеринбурга, плюс 21. Вот в преддверии начала учебного года сколько слов можно писать на очень маленьком клочке бумаги? Узнаем прямо сейчас у Кати Григорьевой.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Посмотрите на стикеры, которые приклеены к вашему монитору. Что там написано? Купить молоко? Сдать отчет? В общем, скорее всего, пара слов или чисел. А вот на днях в Дубае 29-летняя Пушпаджоти Рави Кумар на стикере размером 7,5 на 7,5 сантиметров написала 150 слов. И это новый мировой рекорд. Она использовала ручку с ультратонким стержнем, увеличительное стекло и писала на английском только короткие слова, в основном из трех букв. Каждое слово по размеру получилось меньше рисового зернышка. Обязательным условием книги рекордов Гиннесса было то, что все они должны оставаться абсолютно читаемыми. Забавно, но Пушпаджоти работает айтишницей, инженером по облачным технологиям и каждый день сохраняет в сети терабайты данных. Но и аккуратно писать от руки она не разучилась.
1: Главное потом все это прочитать, а вот записку «Купить молока или полить цветы» нужно писать большими буквами. Радио «Си» с вами. Хорошего вам вторника. We'll be right back.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 10 часов и 32 минуты в Екатеринбурге, в центре плюс 21. Сегодня днем до плюс 28. Впереди Дюран-Дюран, Come and Done, а прямо сейчас на Радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО, специализированный застройщик «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Доброе утро. Россия и Украина провели обмен пленными на территории Белоруссии. 10 российских военнослужащих, ранее находившихся в плену, вернулись домой в обмен на 10 граждан Украины, пишут белорусские СМИ. Верховный суд встал на сторону Свердловского девятиклассника, которому школа отказала в зачислении в 10-е. По мнению высшей судебной инстанции, ребенок был лишен конституционного права на образование, говорится в сообщении суда, пишет Коммерсант. В Свердловской области за неделю на свет появились 606 малышей, и мальчиков снова больше 328, а также 278 девочек, из них 4 пары близнецов, сообщает областной Минздрав. Японские и новозеландские фигуристы, занявшие второе и третье место, в знак солидарности убрали свои флаги на фотографировании с российским спортсменом Львом Лазаревым, который выиграл юниорский гран-при в Китае. Россиянин выступал на турнире без госсимволики. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду и плюс 26-28. В Полевском тоже плюс 26-28. В Каменске-Уральском плюс 24-26. В Асбесте плюс 23-25.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио СИ молодые таланты, только что сия на Спиро. 10 часов и 42 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22. Сегодня вторник, 25 августа, и сегодня день рождения у МРТ. Как появилась идея МРТ и как проходить его не надо, об этом минут через 5 на радио СИ.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-77-6850-0. 119-021 Москва, улица Тимурфунзе, 11, корпус 2, 0+.
4: Тут-то круто!
5: Тут-то вау!
4: Дети в восторге от парка развлечений.
5: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то». Вау! С выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
4: Дети довольны.
5: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
4: Екатеринбург. ТРК «Комсомол». Третий этаж. 0+.
6: ТНФ-2026 представляет.
7: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны. ТНФ-Экспо.
6: Нетворкинг. Пич-сессии. Мастер-классы школы Сколково. Выставка технологий и цифрового искусства.
7: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
6: Билеты от 1890 рублей.
7: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦН
1: 1720-3720-3576-8-16+. Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 10 часов и 48 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22, днем до плюс 28. У нас впереди Алекс Хебен с хитом «Анде», а прямо сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 августа – день рождения МРТ, магнитно-резонансной томографии. В эту дату, в 1973 году, американский химик и радиолог Пол Латербур опубликовал в журнале Nature статью об этом методе диагностики, который прилагался первый снимок томографа. В 2003 году ученый получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие в области МРТ. Магнитно-резонансная томография – это мощный, точный и безопасный инструмент диагностики. Он дает детальное послойное изображение внутренних органов, а также мягких тканей, суставов и позвоночника. В отличие от рентгена или КТ, МРТ не использует ионизирующее излучение. Но при всей безопасности есть и противопоказания – наличие несовместимых с магнитным полем имплантов, таких как кардиостимулятор или металлические осколки. Среди относительных противопоказаний – клаустрофобия. Во время диагностики МРТ пациент находится в трубе, а мощные магниты работают с очень сильным стуком и гулом. Но пациенты могут использовать успокоительные препараты, беруши или наушники с музыкой.
1: Реклама.
4: «Уралмаш» не будет прежним!
5: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
6: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
5: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ООО «СС Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: на радио Си. Безумно красивая песня Кайли Миноук «Confide in Me». В Эхтеморге без 15.12, а впереди у нас одна песня краше другой в золотой коллекции этого часа. Послушаем Modern Talking, Робби Вильямса с песни «Angels» и уже через минуту Майкл Джексон, «Smooth Criminal» откроют золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Уральцу много не надо.

0: Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
1: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Золотая коллекция. Радио 7.

0: На радио Си Модерн Токен в золотой коллекции этого часа. 11:58 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Встречаемся мы с вами завтра, а сегодня с 12 на радио Си с вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете радио ИСИ на 103.7 FM, 12.01 в Екатеринбурге. На радио ИСИ новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. В Кремле опровергли слухи о новой мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информационными утками заявления о якобы подготовке новой волны мобилизации в стране, которые появляются в западных СМИ. Такие фейки распространяют с целью дестабилизации обстановки в России. По словам Пескова, это все вбрасывают украинские власти. Киевский режим пытается идеологически раскачать ситуацию в нашей стране, цитирует Пескова «Новый день». В конце июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал слухи о мобилизации в России пургой и лживой провокацией, раздуваемой врагом в преддверии выборов в Госдуму. В Екатеринбурге самокатчик сбил трехлетнего малыша. ДТП произошло в академическом

0: В районе, по словам очевидцев, после столкновения парень с самоката упал на ребенка сверху. Все произошло на глазах у мамы малыша. Медики забрали ребенка в больницу. К счастью, серьезных травм нет, только синяки. 22-летний самокатчик после случившегося не сбежал, остался на месте. В протоколе ГАИ сказано, что он ехал строго по велосипедной дорожке и был трезв. Суд в Екатеринбурге отправил в колонию на 4 года бывшего директора Центра сдачи экзаменов для иностранцев при УРФУ. Наталью Ковалеву обвинили в организации незаконной миграции. По версии следствия, за взятки она помогала нелегалам сдавать тесты по-русскому. Вместе с ней силовики также задержали группу из 8 человек. Это еще двое сотрудников того же центра и остальные иностранцы, которые искали клиентов среди мигрантов. Наталья Ковалева сначала отрицала свою вину, но в итоге пошла на сделку со следствием, во всем созналась. Ее осудили в особом порядке, отдельно от остальных фигурантов, сообщает Е1. Свердловская область традиционно присоединилась к всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдет в эту субботу. В Екатеринбурге задействуют 20 площадок, по области почти 200. В рамках акции покажут 4 отечественных фильма: «Буратино», «Чебурашка 2», «Ангелы Ладоги» и «Малыш». Запланированы также выставки, интерактивы. Так, в Свердловском областном фильмофонде пройдет выставка, посвященная СВО, и выставка «Золотой век кинобилета». Открытие акции «Ночь кино» состоится 29 августа в 16 часов в Екатеринбургском доме кино. Стилисты назвали самыми модными джинсами предстоящей осени джинсы с отворотами. По словам экспертов, трендовыми станут варианты с одним аккуратным отворотом, который превратит даже самые базовые брюки в самую модную вещь сезона. Такие джинсы идеальны своей универсальностью, они сочетаются с любым образом. Эксперты советуют стилизовать их со строгими рубашками и элегантными лоферами или с кожаными куртками в сочетании с балетками, туфлями с острым носом или с кедами. Доллар 83.29, евро 97.44.
1: И о погоде на радио ИСИМ, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». За окном в эти минуты плюс 23, завтра в среду небольшой дождь, южный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама.
3: Милый, уже пора. Пора делать запасы.
2: А, так самое главное я уже сделал. Подключил стабильный интернет и ТВ от «Планеты» на весь год. И месяц получил в подарок. Успевайте подключить интернет по фиксированной цене на весь год и получите месяц обслуживания в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до 31 августа этого года. Подробности акции на planeta.tc.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что пёпл диско машины In The Dark. Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем великолепного рабочего настроения. Сегодня вторник, 25 августа на календаре, и далее на радио Си ДДТ.
1: Реклама. Окрошка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
5: Спокойно, товарищи. Без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
6: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные. Паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
6: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
8: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки и международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства, множество миров и 1 главный проспект. Екатеринбург, Ленина, 8. 0+.
9: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
10: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Это Юрий Шевчук и группа ДДТ. Только что на Радио Си. На часах 12.17. Далее на Радио Си по D Time Files. А прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Озеро Танганьика в Африке – это второе по глубине и самое длинное пресноводное озеро планеты. Оно вытянуто узкой лентой с севера на юг через границу четырех стран – Танзании, Конго, Замбии и Бурунди. Сегодня Танганьика. В Танганьике содержится около 18% мировых запасов поверхностной пресной воды. Танганьика настолько масштабна, что вмещает в себя больше пресной воды, чем все 5 великих озер Северной Америки вместе взятые. Танганьика уступает по глубине только Байкалу. Глубина Танганьики 1470 метров. Кроме того, Танганьика очень длинное озеро, около 676 километров в длину. Это примерно как от Петербурга до Москвы. Возраст Танганьики оценивается в 9-12 миллионов лет, причем за всю историю водоем никогда не пересыхал. Это позволило сформироваться изолированной экосистеме. Таких рыб, как в Танганьике, нет больше нигде в мире. Например, здесь водятся огромные нильские окуни весом до 100 килограммов и огромные нильские крокодилы. Также в Танганьике живут цихлиды – рыбы, которые стали предками для сотен видов рыб, заселивших позже соседние великие африканские озера, например, озеро Малави. Вода в Танганьике невероятно чистая. В некоторых местах видимость в глубину достигает 20 метров, что делает озеро раем для снорклинга и дайвинга. Танганьика уникальна тем, что 90% притока ее воды обеспечивают прямые дожди. Столько же, около 90%, теряется из-за прямого испарения с поверхности. Реки практически не участвуют в этом процессе. На глубине более 200 метров в Танганьике мертвая зона. Вода там полностью лишена кислорода, и жизнь невозможна. Глубоко под тектоническим дном озера находятся огромные нетронутые резервуары нефти и природного газа. И что на первом месте? Из-за огромной глубины и климата Танганьика является строго мериамиктическим водоемом. Это значит, что слои воды в нем никогда не перемешиваются между собой. Это значит, что вода, которая находится на глубине более 300 метров, опустилась туда в эпоху Древнего Египта и зарождения Шумера. И с тех пор ни разу не поднималась к поверхности и не испарялась. Она полностью изолирована от современной атмосферы. По этой воде можно точно узнать историю изменений климата Земли в древности.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио Си.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что пицца. На часах 12:31 на радио 7 новости Елены Пипе, спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. Швейцария заявила об отсутствии оснований для конфискации российских активов. Это касается как частных активов, так и активов ЦБ, сообщает РИА со ссылкой на Госсекретариат Швейцарии по экономике. В Екатеринбурге повышение тарифов на содержание жилья и ремонт имущества в многоквартирном доме перенесли на месяц, с 1 октября на 1 ноября. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. Все остальные коммунальные услуги подорожают с 1 октября. Екатеринбуржец с инвалидностью отсудил у Аэрофлота и аэропорта Кольцово 600 тысяч рублей. Ему никто не помог при посадке на борт, хотя дополнительная услуга была оговорена заранее, сообщает Ядин. Лужники готовы провести концерт Канье Уэста вместо «Газпром-арены», если к ним обратятся, сообщил гендиректор Лужников. Напомню, накануне «Газпром-арена» заявила, что концерт американского рэпера не может пройти на ее площадке. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погода на радио 7. За окном в эти минуты +23. Завтра в среду небольшой дождь, южный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью +16-18 и завтра днем до +25.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: вами радио Зи на 103.7 FM, и самое время послушать золотую коллекцию. В этом выпуске антик, еще Everything But The Girls хитом Missing, и в самом начале Bad Boys Blues. Спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
1: Здоровье. Ключ к счастью.
2: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
2: Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-00-1.
3: Золотая коллекция

0: На радио «Сия» музыка, которую мы любим, и только что «Антик». Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь. И перед этим на радио «Сия» инструментальная музыка. Кеннеджи.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза на Ясной.

0: Вы слушаете «Радио Си», 2 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. В Кремле опровергли слухи о новой мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информационными утками заявление о якобы подготовке новой волны мобилизации в стране, которые появляются в западных СМИ. Такие фейки распространяют с целью дестабилизации обстановки в России. По словам Пескова, это все вбрасывают украинские власти. Киевский режим пытается идеологически раскачать ситуацию в нашей стране, цитирует Пескова «Новый день». В конце июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал слухи о мобилизации в России пургой и лживой провокацией, раздуваемой врагом в преддверии выборов в Госдуму. В Екатеринбурге самокатчик сбил 3-летнего малыша. ДТП произошло в Академическом районе. По словам очевидцев, после столкновения парень с самоката упал на ребенка сверху. Все произошло на глазах у мамы малыша. Медики забрали ребенка в больницу. К счастью, серьезных травм нет, только синяки. 22-летний самокатчик после случившегося не сбежал, остался на месте. В протоколе ГАИ сказано, что он ехал строго по велосипедной дорожке и был трезв. Суд в Екатеринбурге отправил в колонию на 4 года бывшего директора Центра сдачи экзаменов для иностранцев при УРФУ. Наталью Ковалеву обвинили в организации незаконной миграции. По версии следствия, за взятки она помогала нелегалам сдавать тесты по русскому. Вместе с ней силовики также задержали группу из 8 человек. Это еще 2 сотрудников того же центра и остальные иностранцы, которые искали клиентов среди мигрантов. Наталья Ковалева сначала отрицала свою вину, но в итоге пошла на сделку со следствием, во всем созналась. Ее осудили в особом порядке, отдельно от остальных фигурантов, сообщает Е1. Свердловская область традиционно присоединилась к всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдет в эту субботу. В Екатеринбурге задействуют 20 площадок, по области почти 200. В рамках акции покажут 4 отечественных фильма «Буратино», «Чебурашка 2», «Ангелы Ладоги» и «Малыш». Запланированы также выставки, интерактивы. Так, в Свердловском областном фильмофонде пройдет выставка, посвященная СВО, и выставка «Золотой век кинобилета». Открытие акции «Ночь кино» состоится 29 августа в 16 часов в Екатеринбургском доме кино. Стилисты назвали самыми модными джинсами предстоящей осени джинсы с отворотами. По словам экспертов, трендовыми станут варианты с одним аккуратным отворотом, который превратит даже самые базовые брюки в самую модную вещь сезона. Такие джинсы идеальны своей универсальностью, они сочетаются с любым образом. Эксперты советуют стилизовать их со строгими рубашками и элегантными лоферами или с кожаными куртками в сочетании с балетками, туфлями с острым носом или с кедами. Доллар 83.29, евро 97.44.
0: И погода на радио Сим, спонсор ООО «Оптирозница», компания «Сималенд». За окном в эти минуты +24, завтра в среду.

0: Небольшой дождь, южный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 25.
1: Реклама.
2: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в Сималэнде. Пошли искать луч.
3: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветная бумага.
2: Это все и есть луч.
4: Луч – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете Сималэнд Веермолл. Проспект Космонавтов, 108Д.
3: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на радио 7, только что суперхит Итало Диско. Меня зовут Леонид Филиппов. Сегодня вторник, 25 августа на календаре. И продолжим буквально через минуту. Далее на радио 7. Наутилус Помпилиус.
1: Реклама. Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка. Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка. 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в Автобан Белджи за новым Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке Автобан добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте Белджи по удобному адресу. Березовский тракт 11А. Белджи X50+. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в Автобан.
3: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-807-79. Акция до конца августа.
5: Белджи. Надежность в движении.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио 7.

0: Выборы 2026.
1: Железнодорожный – это не просто территория на карте. Это наши дома, школы, дворы и дороги. Это район с твердым характером и добрыми людьми, которые умеют трудиться и держать слово. Я, Дмитрий Ноженко, иду на выборы, чтобы важные для жителей вопросы получали конкретные решения, а интересы железнодорожного учитывались.
2: С 18 по 20 сентября поддержите сильный голос района. Дмитрий Ноженко, кандидат в депутаты Законодательного собрания Свердловской области. Опыт, энергия, результат.
3: 103.7 FM. Радио Сити.

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что Юлия Зиверт. На часах 14:30, далее на радио «Зия» Мадонна и Мартин Гаррикс. Но прежде новости. Елена Пипя, спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. Озон отключил постоплату в 38 регионах России, чтобы снизить количество возвратов. В компании также сообщили агентству ТАСС, что застрахованные от атак БПЛА продавцы Озон получат выплаты за поврежденные товары. Бывшего директора Центра сдачи экзаменов для иностранцев Наталью Ковалеву, которую признали виновной в организации незаконной миграции, отправили в колонию на 4 года. Об этом сообщает Е1. В Екатеринбурге повышение тарифов на содержание жилья и ремонт имущества в многоквартирном доме перенесли на месяц, с 1 октября на 1 ноября. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. Все остальные коммунальные услуги подорожают с 1 октября. На фоне дефицита и подорожания бензина на АЗС в России растут продажи гибридов и электрокаров. В июле доля таких автомобилей в общем объеме новых машин превысила 12%. По словам аналитиков, это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погода на радио «Зим». За окном в эти минуты +25. Завтра в среду небольшой дождь, южный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью +16-18. И завтра днем до +25.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Зим».

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе с вами.

0: Кстати, на эту осень у ребят запланирован концертный тур, и, к слову сказать, билеты очень быстро разлетаются. Это команда Backstreet Boys только что на Радио Си. На часах 14.42, и дальше нас ждет золотая коллекция. В этом выпуске Майкл Бубле с хитом своей «Еще Роксет» и в самом начале Ванесса Паради.
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: 47. 46. 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки. И международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства, множество миров и 1 главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
1: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
6: Дайте шанс вашим суставам. Пора жить полноценной жизнью. Медицинский центр «Шанс» предлагает артроскопические операции для диагностики и лечения заболеваний и травм колена. Малоинвазивность и ускоренное заживление. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Золотые хиты на Радио Си и только что Майкл Бубле на часах без 5:03, далее на Радио Си и Тайп, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021 Москва, улица Тимурфунзе, 11, корпус 2, 0+.
4: Лето, ну не уходи! Я еще ничего грандиозного не успел!
5: А кто сказал, что грандиозное заканчивается вместе с летом? Агами закрывает летний сезон. Джили Вилджи на фантастических условиях только до 30 августа.
4: Тогда я успеваю.
5: Джили и Вилджи в Агами. Металлургов 82. Закрывайте лето грандиозно за рулем нового автомобиля.
6: Главное деловое событие осени в Тюмени.
7: С 14 по 17 сентября промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
6: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
7: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
6: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
7: Выбирай свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦМ, Азор, Тюмень, ПГН, 107-720-305-866-8, 16+.
8: 103.7 FM. Радио Сити.
0: На Радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
9: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Выборы 2026.
1: Дорогие друзья, меня зовут Николаев Николай Николаевич. И я кандидат в законодательное собрание Свердловской области от КПРФ. Призываю вас, нет, я умоляю вас, приходите 20 сентября на выборы, поскольку без вашего голоса машину тотальных запретов не остановить. Голосуй за себя, голосуй за свои интересы, голосуй за КПРФ.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: Это Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» только что на Радио Си. На часах 15:29. Далее на Радио Си Тейлор Свифт, но прежде новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. Транспортный самолет ВВС США сел сегодня в московском аэропорту Внуково. Боинг вылетел с военной базы Эндрюс под Вашингтоном. С нее летают самолеты Трампа и других американских чиновников. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что планов по встрече в Кремле с представителями США на этой неделе нет. Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. По данным МЧС, завтра в регионе ожидаются очень сильные дожди. С 26 по 28 августа в районах с сильными осадками возможен интенсивный подъем уровня воды в реках и подтопление. В Екатеринбурге за полчаса водители средств индивидуальной мобильности сбили двоих детей. Оба ДТП произошли в понедельник. Сначала в академическом электросамокатчик сбил 3-летнего ребенка. Через 20 минут на Титова курьер на электровелосипеде сбил 7-летнего мальчика. У пострадавших ушибы и синяки. Создатели фильмов про домовенка Кузю объявили о начале работы над третьей частью. Премьера ленты «Домовенок Кузя 3» назначена на 25 марта следующего года. Елена Пипия, Радио Си.
0: И погода на Радио Си. За окном в эти минуты плюс 25. Завтра в среду небольшой дождь, южный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18. И завтра днем до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: нужен пур мурир.
1: С вами Радио Си на 103.7 FM. На часах 15.42 и самое время послушать золотую коллекцию. В этом выпуске Никельбэк, еще Тони Брэкстон, Unbreak My Heart и в самом начале Depeche Mode.
2: Реклама.
3: Калинка, еды нам привези-ка.
4: Оглянуться не успели, а?

0: 28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры от Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера, мир русской сказки и финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. «Главный проспект», Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
7: Хороший способ поднять себе настроение с самого утра – поиграть во вкусную игру на Радио 7. Кстати, можно порадовать еще близких, друзей и коллег. Ведь, чтобы получить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов, нужно просто дозвониться на Радио 7 и рассказать, для кого хотите выиграть подарок. Играем по будням после 8 утра. Подробности на radio7.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва.
8: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Это команда Nickelback, только что на Радио 7 завершение золотой коллекции, далее на Радио 7 Шакира, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобей Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
6: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки.

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на часах 16:20 и продолжим буквально через минуту. Далее на радио Си Алфавиль и сразу после Полина Гагарина. Драмы больше нет.
1: Выборы 2026.
2: Я Денис Хованцев, депутат городской думы. 3 года каждый день мы вместе с вами решали вопросы нашего города. Сегодня я иду на выборы в законодательное собрание Свердловской области. Я выдвинут от партии «Справедливая Россия». Мои цели неизменны. Новые школы и садики, чистые улицы, доступное жилье и защита прав граждан. Ваш голос – это реальные перемены.
1: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру. А кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Эрго-глобус. У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Тут так круто. 1 сентября в школу сходили. Теперь можно...

0: Гулять. Дневник открываем, секреты узнаем, с героями вместе загадки решаем. Пузыри, дискотека, неоновый свет. Такого урока в расписании нет. Подарки подарим и день рождения бесплатный разыграем. Тута круто, учеба потом. А 1 сентября отмечаем с огнем. Парк Тута круто в ТРК Комсомол. 0+. Розыгрыш. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте tutakruto.ru. Акция действует 1 сентября 2026 года.
1: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что «Энигма». На часах 16:30, далее на радио «Си» Алекс Ворон, но прежде новости. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
1: Здравствуйте. Организаторы шоу Канье Уэста в Петербурге начали продажу билетов без документов, необходимых для проведения концерта на площадке. Заявление сделала пресс-служба «Газпром-арены». Представители площадки напомнили, что не заключали договор аренды. Команда организаторов Sea Agency настаивает, что концерт не отменен, и компания решает возникшие вопросы. В Свердловской области к началу учебного года проверяют школьные автобусы. Как сообщили в госавтоинспекции региона, инспекторы осматривают транспорт, закрепленный за школами. Особое внимание уделяют готовности автобусов к безопасной перевозке детей. Пользователи мессенджера Max получили возможность подключать два аккаунта в одном приложении и переключаться между ними без повторной авторизации. Об этом сообщила пресс-служба сервиса. Пока функция доступна только на смартфонах Android. В дальнейшем поддержку нескольких профилей планируют добавить в десктопную и веб-версии Max. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погода на радио «Сим». За окном в эти минуты плюс 25. Завтра в среду небольшой дождь, южный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18. И завтра днем до плюс 25.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, и дальше нас ждет золотая коллекция. В этом выпуске Риана с хитом Diamonds, еще Роберт Майлз и в самом начале Джонни Хейджаз.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угрен 106-784-754-56-55.
3: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в Аками на Сибирском тракте 24Б.
4: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
5: «Уралмаш» не будет прежним.
6: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
7: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
6: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
8: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки и международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства, множество миров и 1 главный проспект. Екатеринбург, Ленина, 8. 0+.
1: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
10: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке.
11: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезни много. Шанс один. Единый телефон 385-3001.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Золотые хиты на Радио Си и только что Риана с хитом «Diamonds». И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио Си Spice Girls. И перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер. Также на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым дипломат подчеркнул важность поддержки участников гуманитарных инициатив. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал главу дипведомства Ватикана о готовности возобновить двусторонние политические и межмидовские консультации. Байкера в Екатеринбурге будут судить за нападение на сотрудника мотобата. Михаила Швецова обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело завели после аварии, которая произошла в мае. Инспектор преследовал мотоцикл без госномеров. Во время погони водитель сначала столкнулся со служебным мотоциклом ГАИ, а потом пнул инспектора мотобата. Травмы, которые инспектор получил при падении, квалифицировали как средний вред здоровью. Уголовное дело будут рассматривать 2 сентября, пишет КП «Екатеринбург». Синоптики назвали причину сильных дождей, которые пообещали завтра Свердловской области. В районе Пермского края 26 августа образуется частный циклон, который принесет ливни на север региона. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в горных районах. На юге области при перемещении этого атмосферного фронта пройдет кратковременный дождь, кое-где не исключена гроза, сообщает Уральский гидрометцентр. В это же время уже с четверга в Свердловскую область придет похолодание, вызванное циклоном с Баренцева моря. В России выросли продажи велосипедов. Количество покупок через маркетплейсы выросло, в том числе и в годовом выражении. Об этом пишет РИА Новости. Наибольший рост показали первые 2 недели августа, когда количество просмотров и заказов увеличилось больше, чем на 60%. Тенденцию продавцы объясняют теплой погодой в конце лета и желанием покупателей использовать оставшуюся часть сезона для активного отдыха и поездок. Претендентом на звание «Слово года» в России стало прилагательное «нишевый». По словам экспертов, это определение получило широкое распространение, вышло за рамки маркетинга и проникло в культуру и повседневное общение, став модным. В 2024 году было зафиксировано 34 тысячи употреблений, а в 2026 популярность слова увеличилась практически в 6 раз. Только за первые полгода слово «нишевый» появлялось в СМИ более 180 тысяч раз. РИА Новости напоминает, что существительное «зумер» стало словом 2025 года. Официальный доллар на сегодня 83.29, евро 97.44.
1: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Опт и розница», компания «Сималэнд». Завтра облачно, с прояснениями, небольшой дождь, ночью до плюс 16, днем в Екатеринбурге плюс 23-25.
2: Реклама.
3: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в Сималэнде. Пошли искать луч.
4: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветные бумаги.
3: Это все и есть луч.
5: Луч – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете Сималэнд Вермол, проспект Космонавтов, 108D.
4: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: «Лето сделало нам больно». Так можно перевести название этой песни. Только что с нами Альма. «Some Really Hurt Us» на Радио Си. Ну а по поводу лета, не то чтобы больно, но цепляет мысль, что лето скоро закончится. Ловим момент. Наслаждаемся прекрасным летним вечером в компании Радио Си. Дальше с нами смысловые галлюцинации «Зачем топтать мою любовь?». Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Реклама.
2: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Лето! Ну не уходи! Я еще ничего грандиозного не успел.
6: А кто сказал, что грандиозное заканчивается вместе с летом? Акани закрывает летний сезон. Джили LG на фантастических условиях только до 30 августа.
5: Тогда я успеваю.
6: Джили LG в Акани. Металлургов 82. Закрывайте лето грандиозно за рулем нового автомобиля.
7: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021 Москва, улица Мотофон, за 11, корпус 2. 0+.
0: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это ЕКАТ от реки Березовка до 13 километра. С Мальчиков стоит от Сулимова до Восточной. Здесь скорость потока 3 километра в час. Отмечу Московскую от объездной дороги до Волгоградской улицы. Восточную от Короленко до Челюскинцев. Гурзовская, Куйбышева стоят от Белореченской до 8 марта. По магистралям самые загруженные – это Челюскинцев к Московской улице, Московская в центр, Восточная к ЖД вокзалу.
1: Реклама.
9: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Классная новинка Лукой Халид «Dive Into Me» на Радио 7, музыка, которую мы любим. Далее песня, проверенная временем, можно подпевать. «Сюзанна», так называется хит Адриана Челентано. Послушаем через минуту.
1: Реклама. Кружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
5: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
6: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
7: В «Монетке» вкусно и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио «Си».

0: Modern Talking. Победить в гонке Win the Race на радио Си 103.7 FM. Сейчас, конечно, правда, особо не погоняешь, время пробочное. Дальше у нас Ванатека Энели. Back to me. Это через полторы минуты, а пока новости расскажет Александра Короткова на радио Си.
1: Здравствуйте. Каждый выпускник 9 класса имеет право продолжить обучение на уровне среднего общего образования. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Минпросвещения. Если в школе нет свободных мест в 10 классах, власти обязаны найти ребенку другую школу для продолжения обучения, подчеркнули в ведомстве. Свердловская область стала 24-й в рейтинге регионов России по расходам жителей за коммуналку. В среднем в стране ежемесячный платеж за квартиру составляет сумму в 6388 рублей. Траты на ЖКУ занимают 8% бюджета свердловчан, и это на 0,8% меньше, чем годом ранее, пишет агентство ЯН. Новая мощная вспышка произошла на Солнце. Она может вызвать самую сильную за последние два месяца магнитную бурю. Об этом предупредили в Институте космических исследований. Добавлю, об увеличении солнечной активности ученые сообщают с выходных. Александра Короткова, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на завтра, среду. Синоптики обещают нам облачный с прояснениями день. Будет небольшой дождь. Ночью до плюс 18, днем довольно комфортно, плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: волшебная вещь Константина Никольского «Ночная птица». Только что на Радио Си. Музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, и дальше «Золотая коллекция». Мы подобрали три классные песни, например, для вас Pink, Just Give Me a Reason, чуть раньше Тита и Тарантула, а начнем с Queen на Радио Си.
1: Реклама.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 31 августа 2026 года.
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
6: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
9: Сегодня в Кировском. Кофе Нескафе Голд. 499,99 за 190 граммов от двух штук. Набор шоколадных конфет Ассорти. 259,99 за 183 грамма. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
10: Тут так круто! 1 сентября. В школу сходили? Теперь можно гулять. Дневник открываем, секреты узнаем. С героями вместе загадки решаем. Пузыри, дискотека, неоновый свет. Такого урока в расписании нет. Подарки подарим и день рождения бесплатный разыграем. Тут так круто! Учеба потом. А 1 сентября отмечаем с огнем. Парк Тут так круто в ТРК Комсомол. 0+. Розыгрыш. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте tutakruto.ru. Акция действует 1 сентября 2026 года.
0: Сейчас о дорожной обстановке. 5 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшее скопление машин – это ЕКАТ от 20-го километра до Высоцкого. Плотно на Смащиков от Сулимова до Восточной. Гурзовская, Куйбышева стоят от Белореченской до 8 марта. Ленина от Луначарского до 8 марта. Московская от объездной дороги до Волгоградской улицы. По магистралям самые загруженные – Восточная к ЖД вокзалу, Московская в центр, Челюскинцев к Московской улице.
11: Золотая коллекция «Радио 7».

0: это Pink на Радио Си в золотой коллекции часа. У нас дальше Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, а совсем скоро Линдси Стирлинг, мелодия Crystallize нас ждет, инструментальная музыка на Радио Си.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт. Идем в Петрович.
2: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
2: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-807-79. Акция до конца августа.
4: «Белджи». Надежность в движении.
5: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Сегодня в Кировском колбаса вареная «Папа может» 99,99 за 300 граммов. Майонез «Провансаль» «Ежика» 214,99 за 900 миллилитров. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
8: 103,7 FM. Радио Си.
0: На Радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
9: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 6 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си.
1: Здравствуйте. Швейцария признала отсутствие оснований для конфискации российских активов. Речь идет не только о частных представителях, но и об активах Центробанка. Заявление о том, что у Берна нет юридических оснований для конфискации, сделал государственный секретариат Швейцарии по экономике. Ранее стало известно, что объем замороженных частных средств из России в Швейцарии увеличился. В 2005 году он составлял 7,4 миллиарда франков, а в 2026 вырос до 8,5 миллиардов. В Ботаническом в Екатеринбурге скорректировали маршруты движения общественного транспорта, идущего через микрорайон. Как сообщили в департаменте транспорта, временно отменена остановка Кристинского в сторону остановки Академика Шварца. Причиной в мэрии назвали строительство.

0: Реклама. Радио Си и Яндекс.Еда продолжают радовать вкусными призами. На этой неделе нужно просто дозвониться и рассказать, для кого хотите выиграть подарок. Ловите вкусную игру по будням после 8 утра и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности вкусной игры на radio.si.ru на нашем сайте. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Дальше на Радио Си Европа The Final Countdown.
1: Выборы 2026.
2: Дорогие земляки, я Денис Каракоз, и у меня хорошая новость. Иду в депутаты Законодательного собрания Свердловской области. Выборы 20 сентября. Я тот самый человек, который объединил защитников Березовой рощи в Академическом. Мы сохранили 22 гектара леса, и это только начало. Там будет природный парк. Прошу 20 сентября голосовать за «Справедливую Россию» и за меня, Дениса Каракоза.
1: Реклама. Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте...

0: совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
2: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: «Новая Ботаника». Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
5: Лето, ну не уходи! Я еще ничего грандиозного не успел.
6: А кто сказал, что грандиозное заканчивается вместе с летом? Аками закрывает летний сезон. Джили Вилджи на фантастических условиях только до 30 августа.
5: Тогда я успеваю.
6: Джили и Вилджи в Аками. Металлургов 82. Закрывайте лето грандиозно за рулем нового автомобиля.
3: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 235 09 05.
3: Радио «Си».

0: если ты со мной.
1: Вы слушаете Радио Си, только что Доминик Джокер. Дальше не пропускайте новинку Селин Дион, Бонжур, Пардон, Мерси. А сейчас Анна Романова на 103.7 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Озеро Танганьика в Африке – это второе по глубине и самое длинное пресноводное озеро планеты. Оно вытянуто узкой лентой с севера на юг через границу четырех стран – Танзании, Конго, Замбии и Бурунди. Сегодня Танганьика. В Танганьике содержится около 18% мировых запасов поверхностной пресной воды. Танганьика настолько масштабна, что вмещает в себя больше пресной воды, чем все пять великих озер Северной Америки вместе взятые. Танганьика уступает по глубине только Байкалу. Глубина Танганьики 1470 метров. Кроме того, Танганьика очень длинное озеро, около 676 километров длиной. Это примерно как от Петербурга до Москвы. Возраст Танганьики оценивается в 9-12 миллионов лет, причем за всю историю водоем никогда не пересыхал. Это позволило сформироваться изолированной экосистеме. Таких рыб, как в Танганьике, нет больше нигде в мире. Например, здесь водятся огромные нильские окуни весом до 100 килограммов и огромные нильские крокодилы. Также в Танганьике живут цихлиды – рыбы, которые стали предками для сотен видов рыб, заселивших позже соседние великие африканские озера, например, озеро Малави. Вода в Танганьике невероятно чистая. В некоторых местах видимость в глубину достигает 20 метров, что делает озеро раем для снорклинга и дайвинга. Танганьика уникальна тем, что 90% притока ее воды обеспечивают прямые дожди. Столько же, около 90%, теряется из-за прямого испарения с поверхности. Реки практически не участвуют в этом процессе. На глубине более 200 метров в Танганьике мертвая зона. Вода там полностью лишена кислорода, и жизнь невозможна. Глубоко под тектоническим дном озера находятся огромные нетронутые резервуары нефти и природного газа. И что на первом месте? Из-за огромной глубины и климата Танганьика является строго мериамиктическим водоемом. Это значит, что слои воды в нем никогда не перемешиваются между собой. Это значит, что вода, которая находится на глубине более 300 метров, опустилась туда в эпоху Древнего Египта из-за рождения Шумера. И с тех пор ни разу не поднималась к поверхности и не испарялась. Она полностью изолирована от современной атмосферы. По этой воде можно точно узнать историю изменений климата Земли в древности.
3: Горячая десятка Анны Романовой.

0: с такой легкой досадой сейчас вспоминается недавняя новость про то, что звери больше не будут выпускать и записывать, соответственно, новых альбомов. Правда, концертов это не касается, они как раз планируются. Дальше у нас Capital Cities, также слушаем Скорпов, Wind of Change, и начнет золотую коллекцию Radio C Патрисия Касс. Меня зовут Роман Калашников, всем большой привет.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо.
3: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
4: Тут так круто! 1 сентября в школу сходили? Теперь можно гулять. Дневник открываем, секреты узнаем. С героями вместе загадки решаем. Пузыри, дискотека, неоновый свет. Такого урока в расписании нет. Подарки подарим и день рождения бесплатный разыграем. Тут так круто! Учеба потом! А 1 сентября отмечаем с огнем. Парк Тут так круто в ТРК Комсомол. 0+. Розыгрыш. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте tutakruto.ru. Акция действует 1 сентября 2026 года.
5: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за три блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка. Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка. 227-27-28.
6: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
7: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
8: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
10: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
9: Гипервыгода в каждой покупке.
10: Все подробности на лента.ком.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это ЕКАТ от 20-го километра до 13-го. Московская стоит от объездной дороги до Волгоградской. 8 марта от Щорса до остановки Южная. Объездная дорога от 8 марта до Амундсена. По магистралям самые загруженные сейчас это Ленина к ВИЗу, Восточная к ЖД вокзалу, Московская в центр.
1: Радио Си. 103.7 FM.
11: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Медицинский центр «Шанс».
12: Здоровье – ключ к счастью.
13: Медицинский центр «Шанс».
12: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
13: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Яркий хит от Capital Cities в финале золотой коллекции Radio C. Beloved на старте, слушаем Sweet Harmony буквально через 7 минут, а перед этим музыка, понятная без слов, инструментальный вариант знаменитой песни «Прости мне этот детский каприз» Поль Мориа.
1: Реклама. В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Карт Нуар 95 граммов, 569 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021, Москва, улица Тимурфон, 11, корпус 2, 0+.
5: Добрый день.
6: Здрасте. А можно, пожалуйста, «Пумацин» 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
5: Такого не существует.
6: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
7: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
8: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс». Заботой о здоровье.
9: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
11: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
12: 103.7 FM. Радио Сити.

0: Екатеринбурге 7 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Родители предупреждают об активности мошенников перед 1 сентября. Злоумышленники присылают взрослым сообщения от имени учителей, просят перевести деньги на школьные нужды, говорят о необходимости подтверждения доступа к электронному дневнику, присылая файлы или ссылки якобы со списком участников линейки. Также аферисты могут обещать компенсации на расходы к новому учебному году, пишет газета.ру. В этом случае ссылки направляют на сайты, которые внешне повторяют портал госуслуг, однако на самом деле созданы для получения персональных данных. Водитель 14-й «Лады» погиб в аварии во вторник недалеко от Верхней Пышмы. ДТП произошло на Серовском тракте. Машина вылетела с дороги и на большой скорости врезалась в дерево. В ходе разбирательства выяснилось, что у водителя после аварии 10-летней давности случались приступы судорог. У врачей мужчина не наблюдался, принимая при этом противоэпилептические препараты самостоятельно. Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на супругу погибшего. В ГАИ Свердловской области напомнили, что управление автомобилем при наличии медицинских противопоказаний, в том числе эпилепсии и других заболеваний, которые сопровождаются нарушением сознания, категорически запрещено. На Свердловской железной дороге стало в 6 раз больше зацеперов. С начала года сотрудники транспортной полиции и сами железнодорожники нашли более 7

0: Кто же у нас сегодня заберет приз? Осталось посчитать до трех и его вручить. Играем в третий звонок на Радио Си.
1: Здравствуйте, Роман. Я, конечно, первая, да?
0: Почему такая уверенность?
1: Ну, потому что... Или все-таки мне повезло.
0: Вы номер один, конечно.
1: Ой, жалко. Ну ладно, хорошего всем настроения и вам огромный привет, спасибо.
2: Добрый вечер, Роман.
0: Здравствуйте. Куда-то едете, слышу, да?
2: Да, еду. Куда? Дороге. По работе двигаюсь.
0: Есть что рассказать про пробки? Постояли?
2: ИКАДе в районе ТЭЦ. Вот как раз толкаюсь здесь, у ТЭЦ, по ИКАДу.
0: Понятно. А вы номер два, вам привет сегодня передавать.
2: Передаю привет Пышме, Камышлову, Талице, всем, кто меня узнал, всем привет.
3: Здравствуйте, Роман. Меня зовут Павел.
0: Павел, как ваш рабочий вторник сегодня?
3: Добираюсь с работы домой.
0: Понятно. Ну, мы про пробки сегодня уже говорили. Вам есть что рассказать?
3: Дороги хорошие, свободные. Едем с ветерком.
0: Понятно. Ну что ж, давайте пока вот едете с ветерком, вручу вам приз. Вы у нас третьим дозвонились, и от Радио Си получаете книгу «Виномания». Наглядный путеводитель по винному миру 18+. Поздравляю вас!
3: Спасибо, спасибо.
0: Ну и напомню, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Завтра на Радио Си мы также поиграем в третий звонок. Ну а впереди у нас такая расслабляющая песня Бориса Гардинера «I wanna wake up with you».
4: Реклама.
5: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
4: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла». 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые.

0: И Cherry Elite Innet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
5: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
6: Ну-ну, и чего ты ответил?
5: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
7: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так, на чем мы остановились?
7: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио «Си».

0: Финал рабочего дня, вечер, вы в компании Radio C. Только что Чарли Пут, дальше золотая коллекция. Слушаем Моранди, перед этим Нана Лонли, а начнет золотую коллекцию Radio C великолепная Тина Тернер.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки. И международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства. Множество миров. И один главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. 0+.
3: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-00-11.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
6: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
7: «Белджи». Надежность в движении.
0: За минувшие полчаса в городе пробок стало ощутимо меньше, на что ожидаемо 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшие скопления машин – это Щербакова от Прониной до Павлодарской, Верхотурский проезд, проспект Космонавтов стоят от ЕКАТа до ЖД Эстакады, Московская от объездной дороги до Волгоградской улицы, Космонавтов от Индустрии до Ломоносова, Амундсена отмечу от Академика Бардина до объездной дороги.
8: Золотая коллекция «Радио 7».

0: Бренди «Save Me» на радио Си в золотой коллекции часа. Лимбиски дальше, но сейчас послушаем мелодию с очень богатой киносудьбой. Она звучала, например, в фильме «Магдалена. Встреча», также в британских телесериалах, но большинство знает ее, конечно, по боевику «Профессионал» с Жаном Полем Бельмондо. Эннио Морриконе, мелодия «Кимай» на радио Си. Спонсор инструментальной музыки ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Новое.
2: Ремонтируем любимое.
1: Покупаем в Докер. Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: 20.02 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В Россию во вторник прибыл директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Цель его визита – проведение ряда встреч, сообщают федеральные ленты со ссылкой на заявление телеканала CBS. Информация также появлялась у Axios. Как пишет РБК, утром 25 августа в московском Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС США с бортовым номером RCH-4555. Именно с этим бортом СМИ в эти минуты связывают прибытие в Россию главы американского разведведомства. В это же время организаторы концерта рэпера Канье Уэста опровергли поиски площадки для шоу в Екатеринбурге. Как пишет «Коммерсант Урал», информация о переносе выступлений в Москву или Уральскую столицу

0: службе компании. Там...
1: Полгода, да.
2: Должно было быть раньше, каждый месяц.
1: Было раньше так. Угу. Вот. Мы внесли изменения в регламент и, значит, связали это все-таки с работой в территориях. Раз неделя в месяц идет региональная, значит, не реже раза в неделю должен встречаться с избирателями. Вот. И в этом режиме, в принципе, вот все эти пять лет, ну, мы с вами, так сказать, много встречались, в том числе на разного рода избирательных кампаниях. Радиослушатели, наверное, помнят. У нас две внеочередных кампании по выборам губернатора.
2: Год это был губернатор, да.
1: Выборы были в городскую думу Екатеринбурга и много муниципальных кампаний, поэтому, значит, депутатская работа, так или иначе, у меня вся связана с избирателями. Я хочу сказать, что за это время здесь, в Свердловской области, хотя я отвечаю за два региона и за Пермский край в том числе, здесь, в Свердловской области, мы потратили время, силы, энергию и весь свой, так сказать, творческий потенциал на то, чтобы создать вот систему защиты прав граждан. И мы за это время создали 18 приемных по территории Свердловской области, в 18 городах. Центральная у нас здесь в Екатеринбурге, вы знаете. И очень много... Как раз вся эта деятельность, это работа с гражданами. Здесь работают мои помощники как депутата. Я сам вел прием очень много. И могу сказать, что за это время, ну, мы эти цифры еще подбиваем, потому что обращения продолжают поступать, мы обрабатываем. Но в целом хочу сказать, что где-то в пределах 10 тысяч обращений за это время... как депутат, я вот отрабатываю. И честно скажу, что не все мы можем отработать положительно, потому что есть обращения, которые в принципе неисполнимы. Но для себя могу сказать, что процентов 30, наверное, мы...
2: Неисполнимы почему? Потому что законодательство не позволяет.
1: И законодательство не позволяет, и ситуация, по которой обратился гражданин, например, она уже, так сказать, нерешаема, да, потому что многие, ну, законов не знают, да, и поздно, так сказать. И просто там заканчивается тем, что мы разъясняем, по большому счету, как это должно быть.
2: Это тоже надо.
1: Вот,
2: да.
1: Поэтому с точки зрения депутатской работы, вот 18 приемных, и я знаю, что все, кто так или иначе, так сказать, искал помощи депутатов, все равно приходили к нам, потому что, я еще раз повторю, ко мне приходят всегда, к нам в нашу справедливую Россию приходят всегда со словами: «Ну, если вы не поможете, значит, справедливости нет». Очень много было типовых больших таких ситуаций, в которых мы помогали. В том числе это нашумевшие истории. Да? Вот, например, могу сказать, что наша борьба за интересы граждан в сфере тарифов, это, конечно, большое время занимало в моей работе. И могу сказать, что был момент, когда мы здорово очень вместе с прокуратурой отработали, когда изменение, 30-процентное повышение в конце 2023 года состоялось, мы его оспорили и вместе с прокуратурой заставили провести перерасчеты. Значит, это в тот момент было, помните, когда отменили так называемый тариф выходного дня, когда жители нашей области, единственные в стране, пользовались такой льготой, когда могли, так сказать, выходные меньше платить. Так вот, более чем, наверное, в пределах где-то 700 тысяч семей получили такой перерасчет. Это довольно-таки крупная история, такая победа, которую мы считаем, что она бы не состоялась, если бы мы вот не обладали и не использовали депутатские полномочия в том числе. Вот. Вообще борьба за справедливые тарифы – это та борьба, которая до сих пор не закончилась. Вот. Она год от года происходит. Вот сейчас мы собираем подписи за отмену октябрьского повышения. Вы знаете, что
2: уже
1: запланировано,
2: у нас, по-моему,
1: запланировано в октябре повышение очередное. И мы выступаем против него по целому ряду причин. Во-первых, потому что считаем, что это обман. Ну, на после выборов отложили это все, понимаете, специально, так сказать. Во-вторых, это второе повышение в этом году. Первое было в январе.
2: Раньше был один раз в год, июль, было установлено правило, да. Но несколько лет назад оно... поломалось.
1: Так вот, вот это поломалось и очень сильно поломалось, потому что самая главная претензия, которую мы предъявляем, и проблема, которая не решена, это то, что вот этот процесс повышения тарифов, он никак не привязан к отчету и анализу того, а на что были потрачены предыдущие повышения и предыдущие собранные деньги. И это главная претензия сегодня вот в коммунальном секторе. И главная беда, которая мешает нашей стране не только коммунальное хозяйство поднимать, но и в целом социально-экономическое развитие поднимать. Почему? Потому что рост тарифов ЖКХ оказывает определяющее влияние

0: на в целом инфляцию, на цены, на покупательскую способность нашей валюты, рублей. Mm-hmm. Хотя вот нам говорят, что Центробанк, ставка Центробанка регулирует инфляцию. Mm-hmm. Вот я разговаривал неоднократно из трибуны Государственной Думы с Эльвирой Сахибзадовной Набиуллиной, mm-hmm. значит, которую мы отправляли в отставку с 2021 года. Мы на прошлые выборы шли mm-hmm. с тем лозунгом, да, и я считаю, что это правильный был лозунг. Он остается. Так вот, я ей задавал вопрос, как вы можете регулировать инфляцию, если вы, так сказать, не принимаете во внимание рост тарифов ЖКХ. И главное требование наше было это заморозить тарифы ЖКХ, дать стабильность нашей экономике, нашим ценам, да, внутренним, и на газ, и на топливо, и на все остальное, и на свет, для того, чтобы экономика могла хотя бы в пределах 3-5 лет, ну, так сказать, осуществлять спокойную, стабильную работу.
1: Подождите, а как же инвестиции в инфраструктуру, как нам говорят? Потому что не хватает. У нас трубы старые, вот. Трубы советские еще. У нас электричество тоже, ну, так себе работает иногда в некоторых, по крайней мере, регионах. С этим-то что делать, если денег не будет?
0: С этим надо разбираться, значит, уголовному производству, мы угу. считаем. Потому что вот эта вот басня и эта песня про то, что надо инвестиции, мы вот в, как это, инвестиционную составляющую в тарифы сейчас включаем, ну. мы вот сейчас альтернативную котельную, значит, тариф делаем. Значит, каждый год собирают огромные деньги, потом никто не проверяет, выполнили они задачу или не выполнили.
1: Вопрос в проверке. Куда конечно, же конечно. Пошли вот эти самые деньги?
0: Мы, я вам хочу сказать, что этот созыв вот завершили угу. тем, что внесли три вот пакет из трех законопроектов. Мы «Справедливая Россия», я являюсь автором этих законопроектов, где, значит, четко пишем: первое, отменить повышение октябрьское, потому угу. что это, ну, ни в какие ворота не лезет. Второе, значит, никаких повышений более чем один раз в год и только на уровне инфляции.
1: Старой схеме.
0: Да. И третье, провести аудит полностью системы ЖКХ с точки зрения того, какие инвестиции были затрачены и насколько эффективно mm-hmm. они отработаны. Вот нам, у нас здесь очень много сетевых компаний разных, да, на Урале, которые собирали, в том числе и государственные инвестиции получали. И вот общество требует ответа на то, что, а куда вы их потратили и почему у нас, вот, например, в критической ситуации, когда система должна вывозить, она не вывозит. Я mm-hmm. имею в виду наводнения, которые происходили, да. забили все, так сказать, фильтровальные станции, и ни одна из них не готова. У нас по цепочке все города, начиная, так сказать, с северов и заканчивая Тюменью, да, соседней.
1: Да вот, в Екатеринбурге
0: как
1: не
0: говорят,
1: было воды.
0: Дерьмо поплыло mm-hmm. по улицам, и в Екатеринбурге все это самое длилось, и потом отключения начались и так далее. Это вот все, как бы сигналы такие уже, знаете, контрольная лампочка, она уже сирена звучит и говорит, если вы сейчас не наведете порядок с финансами, которые выделяются людьми, в первую очередь платятся, значит, платежи за ЖКХ, если вы не заставите отчитываться тех, кто эти деньги получает, это уже вопрос безопасности. То есть уже дело пойдет к эпидемиям, потому что вот то, что происходило с водой, это прямой путь к увеличению заболеваемости, в первую очередь детей, дальше стариков, и дальше это огромные проблемы, связанные в том числе с продолжительностью жизни, качеством и нашей системой здравоохранения. Медицину. Поэтому вот это ключевая проблема, и я честно говорю здесь со своими земляками. Я, кстати, благодарен всем за поддержку. Вы знаете, что вот мы с вами перечисляли, сколько было избирательных кампаний. Mm-hmm. Стабильно, так сказать, нас поддерживают мои земляки, они и на губернаторских выборах, и эта поддержка растет. Я тут без всяких вот преувеличений могу сказать, что я очень благодарен всем, кто отдал свой голос за меня во время губернаторской кампании, хотя это было и непросто, и, так сказать, тем не менее, в два раза я увеличил поддержку вот эту, получил. И думаю, что это как раз результат той работы, то, что мы не сдаемся. Угу. Вот мне мои друзья, мои все, кто поддерживает нас, все приходят и говорят, вы, главное, не сдавайтесь, не останавливайтесь. Не все получается, но, тем не менее, мы в вас верим, мы на вас надеемся и за вас голосуем. Поэтому вот я большую часть времени уделил вот этой борьбе, и она продолжается. И я могу сказать, что здесь, знаете, ключевой узел, если говорить про регион, это все-таки вопросы, связанные с работой энергетической комиссии. То есть вот мы вскрыли...
1: РЭК.
0: Тот да, региональная энергетическая комиссия, которая определяет цены на коммунальные услуги. Угу. У нас ведь не рыночное определение, а определение именно через управление.
1: Но они вот минимальный тариф определяют, там уже дальше рынок.
0: Понимаете, в чем дело? Эта история, мы вот приводили пример, она во что превратилась в нашей Свердловской области? То, что продавец услуги, поставщик энергии, там, газовик, кто угодно, да, я имею в виду компанию, олигарха какого-то.
1: Ресурсоснабжающий.
0: Да, ресурсоснабжающий. Приходит в РЭК, порядок какой, и говорит, я хочу вот такую цену. Ему говорят, докажи. Он как бы должен доказать, вот он приносит расчеты, говорит, вот я доказал. Значит, они говорят, мы посмотрели,
1: доказал.
0: Все правильно, доказал, молодец, давай. Понимаете? Когда начинаем разбираться, а кто чего доказал, какие эксперты в этом участвовали, оказывается, никаких экспертов вообще в помине в работе региональной энергетической комиссии и участия не принимают. У нас экспертами называются, я вам, вы будете смеяться, я начну перечислять, это сотрудники вот этих же компаний, которые приходят и просят вот эти тарифы. Это те же люди, они же входят в экспертный совет, и они вместе с чиновниками, чиновники там тоже экспертами записаны, вместе, никаких независимых экспертов там нет. Поэтому у нас происходит так, чего изволите. Вот сколько попросили, столько они на граждан и переложили. Граждане уже, так сказать, по шее себя стучат и говорят, ребята, посмотрите, мы уже не можем тащить-то на хребте на своем вот это все. Все эти ваши самолеты, джипы, все вот это, все, что вы, так сказать, вывозите и из тех денег выкраиваете, которые мы платим за коммуналку. Но глаз пока остается незамеченным не нашей властью. Да. Почему? Потому что, смотрите, опять повышение октябрьское запланировали. Мы говорим, остановитесь, проведите аудит полный, тем более сейчас пришел губернатор, да, я скажу, что многие вещи, которые он сделал правильно, и он начал действовать решительно, да, вот я приводил примеры по миграции, например, да, указ принял. У нас Свердловская область была единственная вообще здесь в Уральском регионе, которая вообще никак не ограничивала деятельность трудовых мигрантов. Во всех сферах
1: могли... То есть
0: могли...
1: деятельность губернатора в этом случае позитивна?
0: Позитивно было, да, он начал действовать, но... В части тарифа образования и вот этой работы сферы ЖКХ мы пока не видим вот этого вот, как это сказать, решительного движения не видим. Хотя небольшие, так сказать, подвижки есть. Вы знаете, что огромному пересмотру подвергнута деятельность Министерства ЖКХ. И здесь и не только работа правоохранительных органов, да, здесь и расторжение концессий разного рода. Огромная благодарность ему за то, что он все-таки услышал нас и Сысертский полигон отменил вот эту вот всю историю. Да? Это же сделал губернатор. Многие сейчас на себя, так сказать, сову пытаются натянуть. Но фактически, если бы губернатор не принял это решение, да, этого не было. Я тоже много очень обращений отправлял и с министерствами, и с двумя вице-премьерами на эту тему вел большую переписку и доказывал им, что это незаконно и не полезно. Более того, системно этот вопрос решить. Вот здесь губернатор просто в Сысертском районе, он сам там живет, да, и он понял, это его лично коснулось во многом, да.
1: Ну, подождите, губернатор же от другой партии.
0: Ну, да, другой, но, понимаете, он здесь все равно со всеми вынужден работать. Мы же, как сказать-то, мы все хотим добра для наших граждан, но только у всех разные пути. И некоторые на этом пути еще, так сказать, в разной степени пытаются себе отцепить. Вот, вот в чем вся проблема в политической нашей системе. Так вот, продолжая разговор про значит, коммунальную систему, вот я лично, да, как бы от наших избирателей в наше правительство обращался с одной просьбой вот такого характера, что... Уважаемые чиновники, вице-премьеры, тогда это была Абрамченко, потом, значит, Патрушев курировал вот эту мусорную всю тематику. На Урале огромное количество помоек промышленных, отходами забитых промышленного производства, загаженной земли, просто вот сотни тысяч гектар у нас, очень много. И давайте мы, значит, вместе с правительством сделаем такое законодательное решение, нормативное решение, что в таких регионах, где уже есть загрязненные территории, мы новые территории не загрязняем. Да? Давайте не будем чистое гадить, а возьмем то, что уже загажено, очистим, рекультивируем, и там сделаем вот эти вот переработки, полигоны и
1: так
0: далее.
1: Это возможно вообще технологически?
0: Никаких препятствий с точки зрения технологической здесь нет. Первое препятствие — это затраты. И сразу говорят, а кто за это заплатит? Да? Ну, вы столько с людей собираете. Вот сейчас, вот смотрите, мусорная реформа чем закончится? Мы же говорили об этом.
1: Один мусорный оператор ушел.
0: Обещали построить заводы, но вы деньги сейчас платите, мы завтра построим завод. Сколько лет прошло? Уже больше 7 лет прошло. Не построены эти заводы, никакого раздельной переработки нет, ничего нет.
1: Но это к вопросу о том, так куда вот, идут
0: деньги
1: инвестиции.
0: Есть, да. Деньги есть, но они не хотят их тратить. И второе препятствие — это то, что ну, сегодня, так сказать, закон, он не позволяет уже загаженные территории снова на них размещать какие-то объекты. Я считаю, что мы это все можем поправить. И, кстати говоря, вот сегодня не пришел представитель Единой России, как раз там, как раз представитель комитета по экологии. Да, я вот хотел,
1: Жанна Рябцева должна
0: хотел,
1: была прийти. Да.
0: Хотел как раз задать такой вопрос, что, может быть, мы здесь объединились бы, как-то это сделали. Хотя до сих пор этого не получалось сделать по одной простой причине, что вот ну, такие отписки идут от министров, что ну, у нас система вроде принята, но система не работает. Мы же видим это все. Не созданы новые мощности, не созданы новые заводы по переработке мусора.
1: А вот как раз система не работает. Много законов, очень много, которые принимают депутаты Государственной Думы в том числе. И система все-таки прокручивается. Она не всегда работает по тому закону, по которому должна была бы работать. Что с этим делать? Новые законы принимать?
0: Конечно. А другого пути нет. Для этого и существует парламент. Он должен исправлять те недостатки, которые есть, принимать новые законы. Смотрите, у нас вообще вот этому созыву Думы и повезло, и не повезло. Повезло в каком плане? Ну, я горжусь, что мне вот выпало работать в такой исторический период. Он очень сложный, но он интересный, и он позволяет тебе, так сказать, в полной мере использовать свои возможности на благо страны, потому что ситуации все нестандартные. Да? Вот мы же начали с чего? Мы зашли, это были последствия ковида. Помните, QR-коды, да, вот да, это да. все, ограничения, 5-10. Потом ковид смыло. Как
1: ну,
0: это?
1: Где-то да. смыло, где-то нет, правила кое-где
0: корова
1: остались.
0: Корова языком слизнула, значит, началась история, значит, вот с этим противостоянием внешним, да, специальной военной операции, вот эта санкционная политика и так далее, и так далее. И сходу практически ведь не готова у нас была страна законодательно к этим вещам. Сколько с точки зрения поддержания экономики, да, необходимо было решение для того, чтобы начать работать более-менее эффективно.
1: По-другому.
0: В условиях санкций. Да. Эта работа проведена. Конечно, конечно, очень многое буксует. Буксует очень многое именно вот в тех местах, где идет такая идеологическая развилка. Вот мы, например, «Справедливая Россия» выступает за совершенно другую налоговую политику. Вот просто за другую, не за ту, которая сейчас есть.
1: В чем
0: я объясню.
1: Инаковость.
0: Сейчас мир развивается таким образом, что страна должна быть привлекательна, понимаете? Вот почему уезжают из одной страны и переезжают в другую.
1: Ну, мы сейчас про Европу говорим, потому где что, высокие налоги.
0: Потому что она привлекательна для людей, да, и по комфорту жизни, и по комфорту бизнеса и так далее. Россия сегодня, к сожалению, эту конкуренцию во многих отраслях проигрывает. Знаете почему? Потому что у нас еще вот такое какое-то понимание, как будто бы вот этой конкуренции не замечать. А ведь она уже со стороны и государств Средней Азии подпирает. Вот я был вчера в Казахстане на выборах, так сказать, в Курултай, да, мы наблюдателями работали. Но я посмотрел там и пообщался с людьми тоже. Значит, очень грамотные меры принимают, в том числе налоговые, в том числе, как вот они города строят, да. То есть там вот это вот внимание власти к тому, чтобы люди оставались здесь, не искали ничего лучше. Вот этого надо, понимаете? А при такой
1: или
0: налоговой,
1: возвращались, потому
0: при
1: что
0: такой налоговой системе, как сегодня, смотрите, у нас, я вам просто приведу, не буду даже вот сейчас в детали углубляться по самой налоговой шкале, да, а просто мы посмотрим на последствия. У нас, знаете, кто главные бенефициары в нашей стране? Кто сегодня, вот рынок, посмотрите, на рынке самые высокие заработные платы работников. Знаете, какие сектора? Финансовое посредничество,
1: банки.
0: Банковский сектор, значит, нефтегазовый и, по-моему, там космическая отрасль, ну, в которой занято там буквально...
1: 3 человека.
0: Да, не так много людей. Поэтому вот вам ответ. Налоговая система настроена таким образом, что у нас сегодня главную выгоду приобретают банкиры, финансовые спекулянты, продавцы сырья всевозможного, да, и какие-то госпрограммы, если государство их финансирует. Все. А ведь экономика-то строится на совершенно других вещах. По большому
1: базируется, счету. Базируется, если вспоминать классиков.
0: Да. Средний, малый бизнес, да. Ну, поговорите с людьми. Я не знаю, ну, сколько мы... Мы 5 раз обсуждали бюджет нашей страны. 5 раз мы его принимали, 5 лет, да. И каждый раз вот эта песня. И они вот эту мантру, вот этот финансово-экономический блок нашего правительства, они ее продолжают, так сказать, повторять. Что рынок все отрегулирует. Мы там, значит, как Набиуллина говорит. Ей говорят, вы приняли кредитную ставку, которая убивает предприятие. Она говорит, значит, оно должно умереть. Ну, я не дословно, ну, понятно, но да, смысл такой. Такая. Значит, оно не такое эффективное, понимаете? Вот это отношение как бы к экономике. Я сравниваю всегда, знаете, вот Североуральск, как бы я сам с севера, Свердловской области, да, в этом плане понимаю. Вот вам Североуральск. Ну, представляете, какие условия, да? Климат, удаленность, предприятие, экология, вот это все. Вот возьмите, на одной чаше какой-нибудь Североуральск, на другой чаше даже там, не будем брать Сингапур, возьмем Астану, да, Астана, Казахстан, так, да? Так. Куда пойдут деньги? Деньги куда пойдут вкладывать?
1: Если в Североуральске будет нормальная инвестиционная программа, то в Североуральске.
0: Вот сегодня для того, чтобы в Североуральске остались люди, нужно платить деньги государством. Почему? Потому что отток
1: чтобы
0: населения...
1: Начать.
0: Идет отток населения. Ни работы нет, ни, значит, комфорта жизни, ни экологии. Поэтому вот это, мы здесь расходимся. Мы за другую налоговую политику, за то, чтобы у нас основным бенефициаром были все-таки наиболее массовые сектора, средний и малый бизнес.
1: Спасибо большое. Это были дебаты на Радио Си, дебаты среди кандидатов, представителей партии, которые идут в Государственную Думу. Сегодня у нас был Андрей Кузнецов. До новых встреч. Меня зовут Павел Рубцов.
0: Россия.
1: Справедливая, представитель партии «Справедливая Россия».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, занимайтесь делами, в которых не требуется постороннее участие. Чем больше людей будут вовлечены в ваши занятия, тем хуже будет результат. Тельцы, не стоит замахиваться на большие достижения. Это день приятных мелочей. Близнецы, ваши ожидания могут перестать оправдываться. Это принесет разочарование, но нужно просто продолжать идти в выбранном направлении. Раки, возможен неожиданный поворот событий, который вас взбодрит. Планы могут измениться в непредсказуемую сторону. Львы, у вас будет возможность уточнить планы и свою роль в ближайших совместных проектах. Не стесняйтесь входить абсолютно во все детали. Девы, хороший день для поиска соратников или хотя бы единомышленников. У вас появятся свежие мысли и новые возможности для действий. Весы, вашего внимания потребуют обычные повседневные дела. Придется спуститься на землю и решать практические вопросы. Скорпионы, рабочие дела потребуют погружения в мелочи и многочисленных перепроверок. Не стоит отвлекаться на разговоры. Стрельцы, вам стоит уточнить свои возможности, включая состояние здоровья. Некоторые ваши планы могут оказаться вам просто не по плечу. Козероги, хороший день для применения своих талантов. Это не только принесет великолепный результат, но и сделает вас максимально заметными. Водолеи, будут удачными поездки и переговоры с партнерами относительно ближайших планов. Однако следите за тем, что пишут мелким шрифтом. Рыбы. Планы временно окажутся под вопросом. Точнее, станут менее определенными. Постарайтесь не паниковать, просто подождите.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Алан Уолкер, чуть раньше Pretenders, I'll Stand By You, и начнем с мистера Живаго на Радио Си в золотой коллекции часа. Спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
2: Дайте шанс вашим суставам. Пора жить полноценной жизнью. Медицинский центр «Шанс» предлагает артроскопические операции для диагностики и лечения заболеваний и травм колена, малоинвазивность и ускоренное заживление. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-300-1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На Радио Си с нами только что Алан Уолкер, See Me To Sleep. Роксет на старте, Sleeping In My Car, а совсем скоро знаменитая скрипачка Ванесса Мэй, мелодия контраданза в инструментальной музыке Радио Си.
1: Реклама. Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
3: «Уралмаш» не будет прежним.
4: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
5: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
4: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
6: Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: В «Гиперленте» и «ОКей» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
9: 103.7 FM. Радио Си.
0: На Радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
10: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си» в Екатеринбурге 9 вечера. Сейчас давайте посмотрим, что завтра будет с погодой. Синоптики на среду обещают нам облачный с прояснениями день. Будет небольшой дождь, ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью в Екатеринбурге плюс 16-18, днем плюс 23-25. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер ФС 77 49 225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра, 26 августа, среду. Будет облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Ночью до плюс 18, днем плюс 23-25.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си».

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

Радио Си. Новости нашего города и золотые хиты онлайн на radioc.ru. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.